не погонит. Таким юнайтед. Вот я лет морозный, но на все вы. Старого мусор спасла бальзамова, когда мало вам наебьет. Как обычно.